весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: мучит.
1: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: не до сна, все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

Давно начали терять, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Cool Ray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая

В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-4000.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стильный низ. Стилисты призывают носить джинсы на низкой посадке с нижним бельем. Знаменитости все чаще делятся снимками, на которых они позируют в джинсах с заниженной талией и бюстгальтере или топах в бельевом стиле. Кроме того, некоторые блогеры сочетают такие джинсы с корсетами из кружева или же атласными топами на тонких бретелях. Я бы назвала это сочетание главным нарядом лета у зумеров, подчеркивает один из экспертов. Другую популярную модель в дениме – скинни-джинсы – стилисты советуют постепенно замещать и заменять. В первую очередь рекомендуют присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей – хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте многих брендов масс-маркета. Еще одной модной заменой облегающим моделям стилисты называют белые джинсы расслабленного кроя. Кроме того, актуальность обрели в этом сезоне и летящие брюки из сатина, а также брюки капри. Последние, кстати, идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» также огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте богатый размерный ряд – вплоть до 56 размера. Также в «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Спешите, подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моя.

0: по-любому.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: 96. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Сириус ПТЗ, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Так, вещи перевезли.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, в Силе и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
5: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

сотого. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: везет. Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. В Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Как будто крылья за спиной моей. Я поднимаюсь над землей, я лечу выше морей, как будто крылья за спиной моей.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай. Давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Чин-чинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: Вот и закончился рыболовный ледниковый период. Начинается период жидкой воды. Делится он сейчас условно на три этапа. Первый — это рыбалка сразу после того, как сойдет лед. По берегам еще не растаял снег, земля пока промерзшая, и поэтому вода в реках еще достаточно прозрачная. В этот период рыба стоит на местах со слабым течением и приличной глубиной. Здесь и сейчас может клевать любая рыба, даже та, которую не совсем ожидаешь здесь встретить. Это самый интересный период, но он очень непродолжителен. Этап номер два начинается одновременно с бурным таянием снегов. Вода мутнеет, и многие рыболовы считают, что рыба сейчас не ловится. Но голодовку-то рыба не объявляла и питаться продолжает. Только вот отыскать пищу в мутной воде для нее задача более сложная. А значит, нужно доставить ей приманку под нос. Но сначала нужно ее найти. А если знать, что рыба жмется ближе к берегу, поиск намного облегчается. Третий этап начинается с понижением уровня весенних вод и постепенным их просветлением. Рыбалка в этот период почти ничем не отличается от летней. Вот только ранней весной на клев рыбы влияет практически все: температура воздуха, сила и направление ветра, осадки, атмосферное давление, освещенность. Кажется, что стоит кому-то где-то за 3 километра чихнуть, и у вас перестает клевать. И нужно помнить, что ранней весной рыба лучше ловится не утром или вечером, а в обед на прогреве.
2: Не клюет.
1: Главным критерием успеха в данное время служит правильный, а точнее удачный, выбор места ловли. Рыба пока малоактивна и еду не ищет, а просто подбирает то, что попалось ей на пути. Искать рыбу сейчас стоит в коряжниках, за крупными камнями, на перекатах, у выходов из ям. Лучше, если приманка не будет подниматься выше 5-6 сантиметров от дна. Но если вода мутная, то можно попробовать ловить в пол воды и ближе к берегам. Если найти скопление рыбы никак не удается, можно попробовать привлечь ее прикормкой. Ну а об этом в следующий раз. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики — магазины «Клевая».

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Отключать воду в домах могут максимум на 2 недели. О сроках планового отключения горячего водоснабжения россиянам напомнили чиновники. Закон прописывает, что отключение горячей воды не могут длиться дольше 14 дней. Именно такой срок указан в правилах технической эксплуатации жилищного фонда, как рекомендуемый для ремонта сетей. Однако коммунальные службы имеют право увеличить этот срок, но только при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями. При этом жителям обязаны объяснить, почему сроки увеличиваются, какие работы ведутся и когда горячая вода вернется в дома. Добавлю, что о сроках летнего отключения горячей воды в Костомукше в этом году местные власти пока не сообщали. В продолжение темы. Завтра город останется без горячей воды. В среду, 20 мая, с 8 часов и до окончания работ в Костомукше будут проводиться плановые работы. МУП «Теплосети» совместно с Карельским Акатышем будут проводить гидравлические испытания на сетях на воде в городе. Жители просят быть готовым к временным неудобствам. Риск пожаров в Карелии увеличился. На этой неделе синоптики прогнозируют значительное повышение температуры воздуха. Это приведет к росту класса пожарной опасности. По информации Минприроды, в минувшие праздничные выходные удалось держать под контролем лесопожарную обстановку. Несмотря на несколько возгораний в лесах, все они были оперативно ликвидированы. Всего с начала сезона в республике зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади почти 50 гектаров. Все их удалось потушить в первые сутки. В республике проверят техническое состояние автомобилей. В Карелии стартовал профилактический рейд «Неисправный автомобиль». Водители ждут массовые проверки на дорогах. В ходе рейда сотрудники ГАИ вместе с представителями Ространснадзора проверят техническое состояние автомобилей. Особое внимание инспекторы уделят неисправностям рулевого управления и тормозной системы. Также сотрудники замерят светопропускание стекол. Проверки продлятся в течение недели. Аферисты лишили пенсионерку 400 тысяч рублей. В полицию Костомукши обратилась 73-летняя женщина. Она призналась, что с ней связался якобы курьер маркетплейса. Она назвала ему код из СМС, затем ей позвонил мнимый сотрудник ФСБ. Он убедил женщину, что та стала жертвой мошенников и порекомендовал срочно перевести накопление на специальный счет для сохранности. Пенсионерка поверила и перевела через банкомат 400 тысяч рублей на счета, которые ей продиктовали. Полиция проводит проверку. В аварии на трассе пострадали люди. Иномарка опрокинулась в кювете недалеко от Костомукши. Авария произошла днем 16 мая на 188-м километре федеральной автодороги недалеко от города. По информации ГАИ, водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии травмы получили 30-летний водитель и 38-летний пассажир. Оба пострадавших доставлены в больницу. Проводится проверка. Мусорного оператора оштрафовали за нарушение сроков вывоза отходов. Проверку провела прокуратура столицы республики. Оказалось, что компания «Карельский экологический оператор» нарушила сроки вывоза отходов с мест их накопления в Петрозаводске. При этом подобные нарушения произошли не в первый раз. Аналогичные были выявлены в октябре прошлого года. Прокуратура внесла директору организации представление об устранении нарушений закона и начала административное производство. Сейчас нарушения устранены, предприятию назначили штраф 200 тысяч рублей. Далее новости Каливальского района. В четверг, 21 мая, с 17 до 18 часов в здании районной библиотеки состоится прием граждан по личным вопросам общественной приемной партии «Единая Россия». Прием проведут руководитель общественной приемной главы республики Валентина Булавцева и руководитель клиентской службы местного отделения социального фонда Татьяна Карху. Все обращения жителей будут рассмотрены и переданы в соответствующие органы власти. На прошлой неделе в поселке Каливала состоялся праздник среди семейных команд «Кюкке семья». Всего было подготовлено 7 игровых площадок. На каждой из них игрокам было необходимо выполнять ряд спортивных заданий и заработать очки. В азартной борьбе семьям помогали юные кюкисты из движения первых Иоанн Коренев и Михаил Багузов. В итоге первое место заняла семейная команда «Решето» семья Немыченко, второе место команда «Жуки» семья Жуковских, третье место команда «Вишенки» семья Самсоновых. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше переменная облачность, не исключается слабый дождь. До 18 градусов прогреется воздух, ветер восточный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление высокое. Завтра в Костомукше ожидается переменная облачность, слабый дождь обещают синоптики, до 26 градусов прогреется воздух, ветер будет переменных направлений, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Колевала сегодня облачный день, не исключается слабый дождь, до 20 градусов прогреется воздух, ветер восточный 5 метров в секунду, к вечеру порывы его будут достигать 11 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в поселке будет переменная облачность, слабый дождь, воздух прогреется до 25 градусов, ветер будет юго-восточный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Колевале будет с утра высоким, но во второй половине дня придет в норму. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Друзья, всем большущий привет. А на календаре тот самый коварный день, когда, в общем, понедельник уже закончился, а выходные все еще кажутся, друзья, мифом. Но, знаете, не время унывать. Я открываю свою музыкальную кондитерскую, друзья. Сегодня, значит, в меню вкусные радиодесерты. Угощайтесь.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Ну что, давайте праздновать ваши прекрасные события. Первое угощение к праздничному столу сегодня подам Валерию Гагарину. Валерий, я желаю, чтобы ваша жизнь, Валерий, была яркая, успехи по-настоящему космическими, Валерий. Летите, пожалуйста, только вверх к своим мечтам, ну и пусть удача всегда будет вашим штурманом.

задувает свечи на праздничном торте и закатывает желание сегодня, друзья, Виталий Жилейко. Виталий, я желаю вам бесконечного запаса жизненной энергии, Виталий, крепкого обязательно здоровья и крутых поворотов только в лучшую сторону.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Олег Лебедев, а у вас сегодня тоже прекрасное событие, день варенья, с чем я вас и поздравляю. Я желаю вам, Олег, всегда уверенно держать курс на успех. Олег, легко обходить любые штормы и уверенно расправлять, Олег, крылья навстречу новым своим победам.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-103-300-232.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Ну что, друзья, летим по эфиру дальше. И следующее угощение подам уже Валерию Разбоеву, уважаемый именинник. Я желаю вам разбивать в дребезги, Валерий, любые преграды на пути к целям, брать от жизни максимум драйва, позитива и крутых эмоций.

Алексей Тарасов, принимайте поздравления. Леш, конечно, пожелание, чтобы в вашей жизни всегда царила гармония. Оставайтесь каждый день на волне позитива. Ну и пусть этот вторник, Алексей, станет началом самого счастливого года.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, талантливые, неугомонные и энергичные личности. Они постоянно развиваются, выдвигают новаторские идеи и воплощают свои смелые задумки в жизнь. Такие люди индивидуально подходят к любому делу. Они не смотрят на мнение окружающих и идут напролом к заветной цели. Сегодняшние именинники харизматичны, веселы и открыты. Они имеют развитую интуицию, поэтому прекрасно разбираются в тонкостях человеческой природы. С ними интересно, увлекательно и всегда по-новому. Они знают, как разнообразить день и постоянно вносят в него новые яркие краски.

0: прощай.
1: Реклама на местном радио.
2: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
3: Ой, не, антенна барахлит.
2: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
3: Уже звоню.
4: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
7: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
8: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.
2: Друзья, вне зависимости от времени дня недели, разрисовывать каждый новый день в своей голове нужно, не переставая. Тут, знаете, главное, цвета поярче и музыку, любимую фоном. Я Ирина Панова. Пока!

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный UNI-V. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evoluta iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: 96. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Отключать воду в домах могут максимум на 2 недели. О сроках планового отключения горячего водоснабжения россиянам напомнили чиновники. Закон прописывает, что отключение горячей воды не могут длиться дольше 14 дней. Именно такой срок указан в правилах технической эксплуатации жилищного фонда, как рекомендуемый для ремонта сетей. Однако коммунальные службы имеют право увеличить этот срок, но только при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями. При этом жителям обязаны объяснить, почему сроки увеличиваются, какие работы ведутся и когда горячая вода вернется в дома. Добавлю, что о сроках летнего отключения горячей воды в Костомукше в этом году местные власти пока не сообщали. Продолжение темы. Завтра город останется без горячей воды. В среду, 20 мая, с 8 часов и до окончания работ в Костомукше будут проводиться плановые работы. Мобтеплосети совместно с Карельским Акатышем будут проводить гидравлические испытания на сетях на вводе в город. Жители просят быть готовыми к временным неудобствам. Риск пожаров в Карелии увеличился. На этой неделе синоптики прогнозируют значительное повышение температуры воздуха. Это приведет к росту класса пожарной опасности. По информации Минприроды, в минувшие праздничные выходные удалось держать под контролем лесопожарную обстановку. Несмотря на несколько возгораний в лесах, все они были оперативно ликвидированы. Всего с начала сезона в республике зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади почти 50 гектаров. Все их удалось потушить в первые сутки. В республике проверят техническое состояние автомобилей. В Карелии стартовал профилактический рейд «Неисправный автомобиль». Водители ждут массовые проверки на дорогах. В ходе рейда сотрудники ГАИ вместе с представителями Ространснадзора проверят техническое состояние автомобилей. Особое внимание инспекторы уделят неисправностям рулевого управления и тормозной системы. Также сотрудники замерят светопропускание стекол. Проверки продлятся в течение недели. Аферисты лишили пенсионерку 400 тысяч рублей. В полицию Костомукши обратилась 73-летняя женщина. Она призналась, что с ней связался якобы курьер маркетплейса. Она назвала ему код из СМС, затем ей позвонил мнимый сотрудник ФСБ. Он убедил женщину, что та стала жертвой мошенников и порекомендовал срочно перевести накопление на специальный счет для сохранности. Пенсионерка поверила и перевела через банкомат 400 тысяч рублей на счета, которые ей продиктовали. Полиция проводит проверку. В аварии на трассе пострадали люди. Иномарка опрокинулась в кювете недалеко от Костомукши. Авария произошла днем 16 мая на 188-м километре федеральной автодороги недалеко от города. По информации ГАИ, водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии травмы получили 30-летний водитель и 38-летний пассажир. Оба пострадавших доставлены в больницу. Проводится проверка. Мусорного оператора оштрафовали за нарушение сроков вывоза отходов. Проверку провела прокуратура столицы республики. Оказалось, что компания «Карельский экологический оператор» нарушила сроки вывоза отходов с мест их накопления в Петрозаводске. При этом подобные нарушения произошли не в первый раз. Аналогичные были выявлены в октябре прошлого года. Прокуратура внесла директору организации представление об устранении нарушений закона и начала административное производство. Сейчас нарушения устранены, предприятию назначили штраф 200 тысяч рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше переменная облачность, не исключается слабый дождь, до 18 градусов прогреется воздух, ветер восточный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление высокое. Завтра в Костомукше ожидается переменная облачность, слабый дождь обещают синоптики. синоптики, до 26 градусов прогреется воздух, ветер будет переменных направлений, порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзала. В Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном
2: реклама
0: радио.
2: На местном радио.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРН, П-34-100-103-300.
6: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – легкий люкс. Стилист Александр Рогов рассказал о необычном тренде этой весны. Он сообщил, что блогеры стали вдруг печатать на бумаге гигантские сумки люксовых брендов и делать с ними фото и видеоконтент. Для иллюстрации Рогов разместил у себя в посте снимки, на которых стильные образы были дополнены этим массивным бумажным аксессуаром. Интересно, что блогеры не только фотографировались с огромными сумками, но и посещали с ними заведения, гуляли на улице и заходили в метро. В целом, в этом сезоне в моду активно возвращаются эффекты. Аксессуары. После длительного периода, когда в дизайне сумок преобладали пастельные тона, оттенки шоколада, карамели и вечный черный, наконец пришло время вернуться к насыщенным и энергичным цветам. Чистому красному, синему, зеленому, а также к фруктовым оттенкам. Например, фаворит этого лета – это сумки из последней коллекции Jill Sander, способные добавить изюминки в самый спокойный женский образ. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры, до 56-го. В «Элеганте» также новое поступление обуви. Летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд Регина Ботини. Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: Папе Роме, иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Отключать воду в домах могут максимум на 2 недели. О сроках планового отключения горячего водоснабжения россиянам напомнили чиновники. Закон прописывает, что отключение горячей воды не могут длиться дольше 14 дней. Именно такой срок указан в правилах технической эксплуатации жилищного фонда, как рекомендуемый для ремонта сетей. Однако коммунальные службы имеют право увеличить этот срок, но только при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями. При этом жителям обязаны объяснить, почему сроки увеличиваются, какие работы ведутся и когда горячая вода вернется в дома. Добавлю, что о сроках летнего отключения горячей воды в Костомукше в этом году местные власти пока не сообщали. Продолжение темы. Завтра город останется без горячей воды. В среду, 20 мая, с 8 часов и до окончания работ в Костомукше будут проводиться плановые работы. МУП «Теплосети» совместно с Карельским Акатышем будут проводить гидравлические испытания на сетях на вводе в город. Жители просят быть готовыми к временным неудобствам. Риск пожаров в Карелии увеличился. На этой неделе синоптики прогнозируют значительное повышение температуры воздуха. Это приведет к росту класса пожарной опасности. По информации Минприроды, в минувшие праздничные выходные удалось держать под контролем лесопожарную обстановку. Несмотря на несколько возгораний в лесах, все они были оперативно ликвидированы. Всего с начала сезона в республике зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади почти 50 гектаров. Все их удалось потушить в первые сутки. В республике проверят техническое состояние автомобилей. В Карелии стартовал профилактический рейд «Неисправный автомобиль». Водители ждут массовые проверки на дорогах. В ходе рейда сотрудники ГАИ вместе с представителями Ространснадзора проверят техническое состояние автомобилей. Особое внимание инспекторы уделят неисправностям рулевого управления и тормозной системы. Также сотрудники замерят светопропускание стекол. Проверки продлятся в течение недели. Аферисты лишили пенсионерку 400 тысяч рублей. В полицию Костомукши обратилась 73-летняя женщина. Она призналась, что с ней связался якобы курьер маркетплейса. Она назвала ему код из СМС, затем ей позвонил мнимый сотрудник ФСБ. Он убедил женщину, что та стала жертвой мошенников и порекомендовал срочно перевести накопление на специальный счет для сохранности. Пенсионерка поверила и перевела через банкомат 400 тысяч рублей на счета, которые ей продиктовали. Полиция проводит проверку. В аварии на трассе пострадали люди. Иномарка опрокинулась в кювете недалеко от Костомукши. Авария произошла днем 16 мая на 188-м километре федеральной автодороги недалеко от города. По информации ГАИ, водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии травмы получили 30-летний водитель и 38-летний пассажир. Оба пострадавших доставлены в больницу. Проводится проверка. Мусорного оператора оштрафовали за нарушение сроков вывоза отходов. Проверку провела прокуратура столицы республики. Оказалось, что компания «Карельский экологический оператор» нарушила сроки вывоза отходов с мест их накопления в Петрозаводске. При этом подобные нарушения произошли не в первый раз. Аналогичные были выявлены в октябре прошлого года. Прокуратура внесла директору организации представление об устранении нарушений закона и начала административное производство. Сейчас нарушения устранены, предприятию назначили штраф 200 тысяч рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше переменная облачность, не исключается слабый дождь, до 18 градусов прогреется воздух, ветер восточный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление высокое. Завтра в Костомукше ожидается переменная облачность, слабый дождь обещают синоптики, до 26 градусов прогреется воздух, ветер будет переменных направлений, порывами до 8 8 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Всем легкого вторника, друзья. Надеюсь, что после трудового дня у вас остались еще силы шагать домой бодро. Кто-то, может, даже в припрыжку готов это делать в такую-то погоду. В любом случае, двигаться лучше под музыку, этим удовольствием и многими другими. Порадуем вас в ближайший час. Меня зовут Катя Бажова. Это «Еще не вечер». Всем здравствуйте.

А о чем же, друзья, будет наш с вами ближайший эфирный час? Сейчас все узнаете, пока мы с вами, друзья, в ожидании предвкушения лета находимся. В компании «Северсталь» уже смотрят далеко вперед. Там приступили к выбору новогодних подарков. О том, как этот процесс происходит, расскажу в этом часе. Также расскажу о новом конкурсе, который запустили на комбинате. Еще узнаете вы о новой системе контроля усталости водителей. Ну а чтобы вашу, друзья, усталость снять как рукой, сегодня мы традиционно приготовили для вас приятные бонусы. Да что там приятные? Вкусные бонусы. Это ведерко крылышек от нашего щедрого Вапорома и сюрприз, вкусный сюрприз от кафе Сушибик. Вы их сможете заполучить во второй половине часа. Контакты наши держите под рукой. 911-402-2040 наш эфирный номер для смс-сообщений и посланий в МАКС и телефон прямого эфира 37027.

0: Новости Северстали.
1: Инновационная система контроля усталости водителей, разработанная специалистами Карельского Акатыша совместно с коллегами «Северсталинфоком», одержала победу в престижном конкурсе цифровых проектов «Горная индустрия 4.0» в рамках международной выставки «Mining World Russia». Система направлена на предотвращение аварий, связанных с человеческим фактором. Первые пилотные испытания ее работы прошли еще в 2022-2023 годах. Главное преимущество этой системы заключается в полной автоматизации. Анализ видео ведется без участия человека. Сейчас команда специалистов реализует проект «Контроль усталости 2.0» под кураторством кластера «Искусственный интеллект» компании «Инфоком». Планирует его завершить до конца текущего года. Как пояснил Евгений Филатов, руководитель проектов Департамента цифрового развития «Северсталинфоком», обновленная система получит ряд новых функций. Она сможет распознавать использование телефона и курение за рулем, в том числе электронных сигарет. В рамках проекта планируется оснастить новой системой мониторинга 86 автосамосвалов. Для повышения точности работы комплекса необходим поэтапный переход от определения движения по данным GPS к использованию штатных датчиков транспорта. Владимир Люшенко, начальник службы заказчика по информационным технологиям Карельского Акатыша, подчеркивает, что система контроля усталости анализирует только признаки утомления водителей. Это частота моргания, наклон головы, длительность закрытия век. Она не записывает разговоры, не отслеживает личные действия и не формирует никаких рейтингов. Ее задача – вовремя и ненавязчиво предупредить до того, как утомление повлияет на реакцию. Камера – это страховка, которая может спасти жизнь. Если же система мешает, либо срабатывает ложно, водитель может всегда сообщить об этом в техподдержку через своего мастера.

0: праздник каждый день.
1: А тем временем, друзья, в компании «Северсталь» уже выбирают детские новогодние подарки. Сделать их по-настоящему интересными и нужными помогает очень сложная многоэтапная система отбора. В нее включаются и тендеры, и опросы родителей, и даже тест-драйв от детей. Организаторы выбирают трех финалистов среди множества предложений, которые к ним поступают. Например, варианты подарков для возрастной категории от 7 до 15 лет для тестирования всегда привозят в Череповецкую школу номер 17. Традиционно школьникам предлагают оценить игровые вложения для детских новогодних подарков, чтобы увидеть живой интерес, как дети играют, что их по-настоящему радует. Специалисты прислушиваются к каждому предложению, они учитывают мнение самих ребят, учитывают также отзывы о прошлогодних подарках, ну и пожелания сотрудников. Тогда подарки получаются действительно нужными. После уроков школьники становятся главными экспертами, они тестируют гаджеты, разбираются в настолках, примеряют самые разнообразные аксессуары, и в финале тестирования каждый ребенок подходит к организаторам и называет вещь, которая его больше всего впечатлила. Эти голоса в дальнейшем помогают выбрать окончательный вариант. Дальше уже дизайн упаковки и сборка, чтобы в декабре тысячи коробок разъехались по всем городам присутствия компании «Северсталь».

0: Территория увлечений.
1: Скоро, друзья, Костомукша отметит сразу два замечательных праздника. Первый – это День защиты детей 1 июня и День металлурга в июле. Карельская Катышка этим событием заблаговременно решил запустить необычный конкурс рисунков. Ну, во-первых, что нужно сделать – это выбрать тему по душе. Конкурс детский. Первая тема может звучать как «Мои родители – горняки». Здесь можно нарисовать своих героев, которые носят не плащи, а спецодежду. Следующая номинация, следующая рубрика «Я рисую комбинат». В этой номинации можно показать, каким вы видите предприятие «Карельская Катышка Стамокша». И еще одна тема – металлургия будущего. Здесь организаторы предлагают дать волю фантазии, можно нарисовать роботов, летающие цеха, зеленые технологии, в общем, все, что придет вам в голову. В этом конкурсе могут принимать участие самые разные возрастные категории детей. Всех, конечно же, разделят, чтобы было справедливо. В первой категории будут соревноваться дети до 6 лет, во второй категории от 7 до 12 лет и более старшая возрастная категория для художников от 13 до 16 лет. Все рисунки можно приносить в период с 25 мая, то есть со следующего понедельника, в течение недели по 1 июня включительно. Приносить их нужно на вахту клубной части культурно-спортивного центра «Дружба» в рабочее время. Рабочее время здесь с 15 до 20 часов. Организаторы подчеркивают, что есть ряд небольших, но очень важных правил. Рисунок должен быть на листе формата А4 в горизонтальной ориентации. Работа должна быть оригинальной, то есть своей, без нарушения всяких авторских прав. Использовать можно любое устройство, карандаш, фломастер, краска, пастель, в общем, все, что поможет вам выразить вашу идею. И от одного участника принимается максимум один рисунок в одной теме. То есть в трех темах можно заявить, соответственно, три рисунка. Ну и о том бонусе, о мотивации, ради которой, собственно, можно начать рисовать и делать красоту. Работы всех ребят организаторы обещают показать, во-первых, на большом экране на главной площади Костомукши. В общем, увидит их весь город и гости города. И, кроме того, каждый участник получит диплом и сладкий приз. Ну, а победители и призеры в каждой из номинаций получат подарки фирменные, стильные, красивые от карельского Акатыша. Награждение пройдет в официальной, очень торжественной обстановке 8 июля на площади в рамках праздничной программы «Металлурги детям».

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Да и пора уже, друзья, пожалуй, не только о зрелищах предстоящих порассуждать, поговорить в нашем эфире, но и, конечно же, о хлебе насущном. Намек, я уверена, вам понят. Я готова прямо сейчас запустить наш традиционный и многими обожаемый розыгрыш ведерка куриных крылышек в острой панировке от папы Ромы. Именно такой приз, ведерко крылышек, у нас сейчас будет на кону, то есть вы сможете их заполучить абсолютно бесплатно, насладиться, вкусить, распробовать, если вдруг вы еще эту вкуснятину не пробовали. Но прежде их нужно, конечно же, выиграть. Так что нужно сделать, чтобы их заполучить в нашем эфире, друзья? Мы традиционно приготовили для вас фрагмент одного горячего хита. Этот хит у нас не одну неделю уже варится в еженедельном чарте «Крутой кипяток». И в этом хите мы поджарили одно единственное слово. Ваша задача – понять, какое же слово в этом хите мы от вас спрятали под горячей хрустящей корочкой. Далее ждем ваши версии мы на наш мобильный. Мобильный номер 911-402-2040. В СМС, в Максе, как вам удобно, пишите. Главное, действуйте быстро, ведь автор первого верного СМС-сообщения отправится за тем самым ведерком крылышек папе Ромы. И у нас задание уже готово. Друзья, внимание, слушаем.

Итак, друзья, вот такое задание. Но, судя по смыслу, что-то существительное, какое-то существительное скрылось у нас сегодня за жареной корочкой. Какое конкретно слово? Мы ждем ваши варианты на 9 1 1 402 20 40.

0: подарки.
1: Реклама на местном радио.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
4: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Итак, друзья, лжец или кто-то еще, кто именно поджарилась у нас под корочкой, но это слово мы готовы сейчас снять корочку с этого слова и узнать истину. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Юля.
0: Юля, очень приятно. Юля, какое же слово мы сегодня скрыли от всех?
1: Конечно же, принц.
0: Юль, вы наизусть знаете песню или это было как помощь поисковика какого-нибудь?
1: Конечно же, помощь
0: друга, да, назовем это так. Юль, ну вот тут Ваня Дмитриенко такой юный, такой холостяк завидный, вот поет про принца. Можете вспомнить, до какого возраста вы, Юль, верили в существование принца на белом коне? Или, может быть, такой случился в вашей жизни?
1: Принцев девочки верят и до сих пор.
0: До сих пор? То есть вера живет, никуда она не уходит?
1: Естественно. Иначе сложнее бы жилось нам.
0: Иначе смысла не было. Действительно, Юль, поддерживаю абсолютно. Вера – это то, что нас всячески поддерживает в этой жизни. Ну а чтобы силы были двигаться дальше, искать того самого принца, нужно подкрепиться вовремя. И эти крылышки от Папы Ромы, вкуснейшие, Юль, помогут вам это сделать и дальше двигаться, радоваться, идти по направлению к пятнице. Крылышки, Юль, ваши, вы рады?
1: Да, ура, спасибо.
0: Да, ура, спасибо, Юля. Оставайтесь на связи за эфиром. Все вам детально расскажем.

0: Еще кусочек.
1: Ну, а этот кусочек, который мы предложим вам, друзья, прямо сейчас от наших партнеров от кафе Суши Биг, точно придется по вкусу большинству из вас. Это десерт вкуснейший, очень мощный.

модный и очень вкусный жженый чизкейк, шоколадный чизкейк Сан-Себастьян. Этот чизкейк, кусочек чизкейка, разумеется, не полный торт, мы готовы разыграть прямо сейчас, друзья, и подарить этот кусочек кому-то из вас. Итак, как же мы будем разыгрывать? Еще раз расскажу вам в деталях наш формат, формат нашего конкурса. Мы сейчас с вами будем перемещаться по самым вкусным событиям недавнего прошлого. Разбег, повторюсь, у нас в течение лет 10, не больше, мы стараемся вот этот временной промежуток брать. У меня для вас будет прямо сейчас несколько подсказок. Это гастрономические рекорды, которые произошли все в один и тот же год. И еще будет у меня для вас музыкальная подсказочка, тоже из того же самого года, о котором мы сегодня ведем речь. Этот хит именно в этом году вышел. Вы внимательно слушаете мои гастрономические подсказки, далее слушаете мою подсказку музыкальную, она, собственно, прозвучит, фрагмент этого хита, и предполагаете, в каком же году все эти события происходили и в каком году этот хит вышел. Ваши версии мы традиционно ждем на мобильный номер. СМС Макс, неважно, главное быстро писать. 911-402-2040. Автор первого верного сообщения сегодня получит тот самый кусочек жженного чизкейка, шоколадного чизкейка Сан-Себастьян от кафе Суши Биг. Итак, подсказочки следующие. Именно в этом году итальянские кондитеры выпекли сладкий шедевр площадью около 230 квадратных метров. Это был торт в виде карты Италии. Он был украшен съедобными копиями Колизея и Пизанской башни. Еще в том же самом году, но уже в России, во время гастрономического фестиваля в Томске приготовили огромную традиционную кулебяку, которую также внесли в Книгу рекордов, но уже России. И в этом же году вышел очень классный, очень танцевальный, модный хит от дуэта «Хлеб и крем-сода». Кусочек этого хита мы услышим с вами прямо сейчас. Внимание!

0: Итак, друзья, главная музыкальная подсказка. И погнали. 911-402-2040. В каком же году все перечисленные события происходили?
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015-0047, ИНН 100-0-401-96-92.

0: Ох, друзья мои, сегодня у нас была задачка со звездочкой. Скажу я вам, конечно же, вот тот музыкальный фрагмент, который мы для вас включили, он послужил, с одной стороны, неким ориентиром, с другой стороны, спутал немного вам карты. Это как вы, как я понимаю, начали активно гуглить, когда же вышел трек «Плачу на техно» группы «Хлеб». Но я подчеркнула, что речь идет о хите, совместном хите группы «Хлеб» и коллектива «Крем-сода». Этот хит вышел немного позднее, это был кавер, совместный дуэтный трек. И всего было несколько верных смс-ок. Вообще сейчас прочитаю, какие года вы нам написали. 2011 фигурировали несколько смс-ок, 15 год вспоминали, 23-й, 2017. Но сейчас мы у автора одного из немногих правильных смс-ок, первого правильного сообщения, узнаем правильный ответ. Друзья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Ольга.
0: Ольга, очень приятно. Ольга, так в каком же году вышел совместный хит группы «Хлеб» и «Крем-сода» «Плачу на техно» и произошли те самые гастрономические рекорды, которые я перечисляла?
1: В 2020-м.
0: В 2020-м. Ольга, абсолютно верно. Даже я помню, не знаю, как вы, я помню клип на этот совместный хит, где там люди как раз, это был ковид, все сидели по домам, и люди на балконах в этом клипе активно танцевали под этот трек. Не знаю, видели вы его или нет?
1: Да-да-да, конечно.
0: Помните, да, все на слуху?
1: Да.
0: У вас что хорошего, если немножко исключить вот эти не самые приятные события ковидного года, пандемийного, происходили? Что хорошего в 2020 году у вас произошло в жизни?
1: Я даже не вспомню, наверное. У меня каждый год хороший.
0: Каждый год насыщенный, что, казалось бы, 6 лет прошло, а как будто бы давно-давно, да?
1: Ну, да.
0: Ну, Оль, я вас попрошу тогда, если вдруг кто-то вас спросит, что хорошо произошло с вами в мае 2026-го, обязательно скажите, что вы выиграли вкуснейший бахский жженый чизкейк Сан-Себастьян на местном радио. Хорошо, Оль?
1: Спасибо большое, да?
0: Договорились. Приз ваш, оставайтесь на связи. Ну, а вы, друзья, оставайтесь на местном радио, и завтра мы с вами вновь услышимся, пообщаемся и что-нибудь приятненькое разыграем, вкусненькое, конечно же, тоже. Ждем всех ровно в 17 часов в программе «Еще не вечер». Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8-814-2-70-55-10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П 304-100-103-300.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Отключать воду в домах могут максимум на 2 недели. О сроках планового отключения горячего водоснабжения россиянам напомнили чиновники. Закон прописывает, что отключение горячей воды не могут длиться дольше 14 дней. Именно такой срок указан в правилах технической эксплуатации жилищного фонда, как рекомендуемый для ремонта сетей. Однако коммунальные службы имеют право увеличить этот срок, но только при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями. При этом жителям обязаны объяснить, почему сроки увеличиваются, какие работы ведутся и когда горячая вода вернется в дома. Добавлю, что о сроках летнего отключения горячей воды в Костомукше в этом году местные власти пока не сообщали. Продолжение темы. Завтра город останется без горячей воды. В среду, 20 мая, с 8 часов и до окончания работ в Костомукше будут проводиться плановые работы. МУП «Теплосети» совместно с Карельским Акатышем будут проводить гидравлические испытания на сетях на вводе в город. Жители просят быть готовыми к временным неудобствам. Риск пожаров в Карелии увеличился. На этой неделе синоптики прогнозируют значительное повышение температуры воздуха. Это приведет к росту класса пожарной опасности. По информации Минприроды, в минувшие праздничные выходные удалось держать под контролем лесопожарную обстановку. Несмотря на несколько возгораний в лесах, все они были оперативно ликвидированы. Всего с начала сезона в республике зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади почти 50 гектаров. Все их удалось потушить в первые сутки. В республике проверят техническое состояние автомобилей. В Карелии стартовал профилактический рейд «Неисправный автомобиль». Водители ждут массовые проверки на дорогах. В ходе рейда сотрудники ГАИ вместе с представителями Ространснадзора проверят техническое состояние автомобилей. Особое внимание инспекторы уделят неисправностям рулевого управления и тормозной системы. Также сотрудники замерят светопропускание стекол. Проверки продлятся в течение недели. Аферисты лишили пенсионерку 400 тысяч рублей. В полицию Костомукши обратилась 73-летняя женщина. Она призналась, что с ней связался якобы курьер маркетплейса. Она назвала ему код из СМС, затем ей позвонил мнимый сотрудник ФСБ. Он убедил женщину, что та стала жертвой мошенников и порекомендовал срочно перевести накопление на специальный счет для сохранности. Пенсионерка поверила и перевела через банкомат 400 тысяч рублей на счета, которые ей продиктовали. Полиция проводит проверку. В аварии на трассе пострадали люди. Иномарка опрокинулась в кювете недалеко от Костомукши. Авария произошла днем 16 мая на 188-м километре федеральной автодороги недалеко от города. По информации ГАИ, водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии травмы получили 30-летний водитель и 38-летний пассажир. Оба пострадавших доставлены в больницу. Проводится проверка. Мусорного оператора оштрафовали за нарушение сроков вывоза отходов. Проверку провела прокуратура столицы республики. Оказалось, что компания «Карельский экологический оператор» нарушила сроки вывоза отходов с мест их накопления в Петрозаводске. При этом подобные нарушения произошли не в первый раз. Аналогичные были выявлены в октябре прошлого года. Прокуратура внесла директору организации представление об устранении нарушений закона и начала административное производство. Сейчас нарушения устранены, предприятию назначили штраф 200 тысяч рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше переменная облачность, не исключается слабый дождь, до 18 градусов прогреется воздух, ветер восточный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление высокое. Завтра в Костомукше ожидается переменная облачность, слабый дождь обещают синоптики, до 26 градусов прогреется воздух, ветер будет переменных направлений, порывами до 8 метров. 8 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзала. В Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. В продаже и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Им

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Вот и закончился рыболовный ледниковый период. Начинается период жидкой воды. Делится он сейчас условно на три этапа. Первый – это рыбалка сразу после того, как сойдет лед. По берегам еще не растаял снег, земля пока промерзшая, и поэтому вода в реках еще достаточно прозрачная. В этот период рыба стоит на местах со слабым течением и приличной глубиной. Здесь и сейчас может клевать любая рыба, даже та, которую не совсем ожидаешь здесь встретить. Это самый интересный период, но он очень непродолжителен. Этап номер два начинается одновременно с бурным таянием снегов. Вода мутнеет, и многие рыболовы считают, что рыба сейчас не ловится. Но голодовку-то рыба не объявляла и питаться продолжает. Только вот отыскать пищу в мутной воде для нее задача более сложная. А значит, нужно доставить ей приманку под нос. Но сначала нужно ее найти. А если знать, что рыба жмется ближе к берегу, поиск нам

0: Много облегчается. Третий этап начинается с понижением уровня весенних вод и постепенным их просветлением. Рыбалка в этот период почти ничем не отличается от летней. Вот только ранней весной на клев рыбы влияет практически все: температура воздуха, сила и направление ветра, осадки, атмосферное давление, освещенность. Кажется, что стоит кому-то где-то за 3 километра чихнуть, и у вас перестает клевать. И нужно помнить, что ранней весной рыба лучше ловится не утром или вечером, а в обед на прогреве.
1: Не клюет.
0: Главным критерием успеха в данное время служит правильный, а точнее удачный, выбор места ловли. Рыба пока малоактивна и еду не ищет, а просто подбирает то, что попалось ей на пути. Искать рыбу сейчас стоит в коряжниках, за крупными камнями, на перекатах, у выходов из ям. Лучше, если приманка не будет подниматься выше 5-6 сантиметров от дна. Но если вода мутная, то можно попробовать ловить в пол воды и ближе к берегам. Если найти скопление рыбы никак не удается, можно попробовать привлечь ее прикормкой. Ну а об этом в следующий раз. Ни хвоста, ни чешуи.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
5: Ситилинк 5-20.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – легкий люкс. Стилист Александр Рогов рассказал о необычном тренде этой весны. Он сообщил, что блогеры стали вдруг печатать на бумаге гигантские сумки люксовых брендов и делать с ними фото и видеоконтент. Для иллюстрации Рогов разместил у себя в посте снимки, на которых стильные образы были дополнены этим массивным бумажным аксессуаром. Интересно, что блогеры не только фотографировались с огромными сумками, но и посещали с ними заведения, гуляли на улице и заходили в метро. В целом, в этом сезоне в моду активно возвращаются эффекты. Аксессуары. После длительного периода, когда в дизайне сумок преобладали пастельные тона, оттенки шоколада, карамели и вечный черный, наконец пришло время вернуться к насыщенным и энергичным цветам. Чистому красному, синему, зеленому, а также к фруктовым оттенкам. Например, фаворит этого лета – это сумки из последней коллекции Jill Sander, способные добавить изюминки в самый спокойный женский образ. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» также новое поступление обуви. Летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд Регина Ботини. Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. В Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. В продаже и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так раз.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evoluta iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодные.

Предложение. Магазин «Автолайн», партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье.

0: с ней.
1: А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

хочет, она хочет забыться.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики

0: Весь город на одной волне.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Что не так? Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

Мишель. Ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Начался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад, был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать, терять свою жизнь без остатка.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Весна на местном радио. 104 FM.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Весь город на одной волне.
1: Местное время 2 часа.

0: на одной волне.
1: Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти «ай-ай-ай», «эй», и вот залетел.